0: Весела Коледа!
1: Christmas Ям, Оварка!
0: Joyeux Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
4: Веселых Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!

0: Nouă Коледа!
1: Christmas Ням, Мобарка!
2: Жоя Ноел!
3: Ела Христуина!
4: Вон Натале!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam Варта.
1: Joyeux Noel.
2: Hello Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.